0: Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Situationship. Situationship.
2: Объясняет ведущий телеканала Russia Today Дэниел Хокинс. Лондон, Великобритания.
3: Situationship. Знаете, когда у вас с мальчиком или с девушкой есть что-то больше дружбы, но еще не совсем отношения. Вот эта серая зона, которая немножко неудобная, но мы когда-то все в ней оказывались. Вот это как раз и есть та situationship.
1: Situationship. Situationship.
4: Москва.

0: на новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука. Если кто-то попросит тебя что-то сделать, сделай это очень плохо, чтобы больше не просили.
2: Это особенно работает, когда у тебя контракт на 5 лет, да? Вторая штука. Когда девушка кричит: «Ты правда не понимаешь, почему я злюсь?» Мне кажется, она тоже не понимает, почему она злится.
1: Возможно. Ну, допускаю это.
2: Глазами главное.
1: Следующая штука. Я вот взрослый человек и не говорю о своих проблемах. Я просто лайкаю соответствующие мемы, картинки.
2: Когда картинка появляется, у тебя все получится. Ты куда?
0: На новом радио. Следующий хит от Гродненского мясокомбината.

0: на новом радио. Каждый день, в каждом часе, с 10 утра и до 10 вечера слушай полчаса современных хитов без рекламы и разговоров. Запоминай, только на новом радио. Каждый день меньше слов, больше современных хитов. Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
3: Колбаса царская, колбаса королевская. Пакет брать будете, Ваше Величество?
4: Естественно. И еще колбасу княжескую.
3: Понимаю. Решили устроить пир на весь мир.
5: Сыровяленые колбасы высшего сорта. Продукция Волковысского мясокомбината. Питайтесь по-царски и по-королевски.
6: Дискаунтер «Игрушек» завжди тут, цены цуд. Сосиски классичные 3,59 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушеку». Подробности на сайте «Игрушек.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
0: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Радио.

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

идеал, и на душе теперь поет весна. Я очарован нежностью и лаской, я околдован блеском синих глаз. Поверил, что бывает в жизни сказка, все потому.

планету. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Солнце стучит в мое окошко. Просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, поздравляю.

тот, кто помнит, он, конечно, скажет: на работу звал гудком завод, и на окнах тех пятиэтажек занавесок пестрый хоровод.

пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,